На прошлом, на прошлом, на прошлом, на прошлом, на прошлом, на прошлом.